0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.
2: Я все уже...

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

0: شما سروتور از اشعار شاعر شناخته تاجیک سلیم ختلانی شنیدید.
1: رادیوی تاجیکستان رو در شهر دوشنبه روی موج 104.7 FM می توانید بشنوید.
2: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
3: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа, у микрофона Шахзода Зуирова. Первый международный форум пищевой промышленности, выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026» состоится 20-21 августа в городе Душанбе. Как сообщили в Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, форум и выставка проводятся при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными отечественными партнерами. Мероприятие посвящено развитию пищевой промышленности, привлечению инвестиций, презентации современных технологий, обмену международным опытом и расширение торгового сотрудничества. Регистрация приглашенных лиц и участников, в том числе официальных делегаций, осуществляется через официальный сайт форума https://foodindustry.tj. Еще об одном важном событии. Сегодня председатель Мажлиси Мили, Мажлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Юмали, ввел в эксплуатацию новое здание Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана в районе Шохмансур города Душанбе. Новое здание Института экономики и демографии расположено в академическом городке Национальной академии наук Таджикистана. Оно состоит из 6 этажей и подвала, рассчитано на 150 научных сотрудников. Сегодня председатель Мажлиси Мили, Мажлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмали, заложил камень, фундамент начала строительных работ комплекса IT-хаб Душанбе в районе Исмаили-Сомони столицы. Комплекс IT-хаб Душанбе будет включать IT-школу, IT-парк, бизнес-центр информационных технологий и региональный центр искусственного интеллекта. Он направлен на развитие цифровой экономики, расширение примирения современных технологий, формирование информационного общества и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Реализация комплекса создаст прочную основу для формирования новой инновационной и цифровой экосистемы нашей республики. Таджикские школьники завоевали 11 почетных мест на 4-й международной олимпиаде Ал-Хорезми по математике и информатике. Олимпиада проходила с 1 по 7 июня в Ташкенте, Республике Узбекистан. В интеллектуальном состязании приняли участие школьники из 10 стран мира. Таджикистан на этой престижной олимпиаде представляла 28 учащихся общеобразовательных учреждений страны. Продемонстрировав высокий уровень знания и подготовки, они завоевали одну золотую, две серебряные и 8 бронзовых медалей. Это значительный успех свидетельствует о высоком уровне знания, таланта и подготовки школьников Таджикистана. Именно благодаря постоянной поддержке глава государства в последние годы заметно возрос интерес молодежи к точным наукам, особенно к физике и математике. Достижения участников Олимпиады являются наглядным подтверждением того, что развитие олимпийского движения в стране из года в год улучшается. Таджикские школьники достойно конкурируют со всеми сверстниками из развитых государств мира по естественно-математическим дисциплинам, способствуя укреплению международного авторитета республики. Название «Ледник Ванджиях» будет изменено на «Ледник Таджикистана». Об этом говорится в постановлении правительства Республики Таджикистан о переименовании ледника Ванджиях в «Ледник Таджикистана», подписанном 3 июня 2026 года. Ванджиях, который получил новое название «Ледник Таджикистана», является крупнейшим ледником не только в стране, но и во всем мире за пределами полярных регионов. «Ледник Таджикистана» является не только объектом, объектом научного изучения, но и индикатором будущего запасов пресной воды для миллионов людей. А теперь о зарубежных событиях. Сети 2G останутся в России до 2036 года. Госкомиссия по радиочастотам собирает продлить использование этих частот еще на 10 лет. 2G в России назван фундаментом связи. На нем висят не только звонки в глуши, но и миллионы терминалов оплаты, которые просто так не передаешь под новый интернет. 3G отключат первым, чтобы расширить возможности 4G, который уже в ближайшие 1-2 года станет основным стандартом для всего мира. Налог на гаджеты в России откладывается. Власти решили не спешить с введением нового сбора для производителей и импортеров электроники и отложили его до 1 декабря 2026 года. А Британия запретит детям до 16 лет пользоваться вредными соцсетями. Премьер Кир Стармер готовит закон об ограничении доступа подростков к опасным онлайн-платформам. Опыт заимствован у Австралии, где уже действуют возрастные фильтры. Власти вводят меры против создания детьми откровенного контента, который используют шантажисты. Официальный анонс нововведения ожидается в ближайшее время. Это были главные новости к данному часу.
4: Радио «Тоджикистан» Таргибгари Тамадуни Бузург.